0: 伊格尔孙的最后一把，134公斤。
1: Полный ступни, Игорь. Не отпускай от себя. Ровно тяни.